0: все тоже знаменито.
1: Спасибо, приятного.
2: Ayuden a su compañero a subir.